Подошло тех, что мне. Подошло тех, что мне чек леви, а потащили шу, филя чему-то верни.